0: В случаях, когда поставщик лишается лицензии, прекращает деятельность или не может выполнять свои обязательства. В таких ситуациях потребители автоматически переводятся к поставщику, назначенному регулятором, чтобы избежать перебоев в снабжении. Новые тарифы касаются только этой категории потребителей и не затрагивают клиентов, которые получают услуги на обычных условиях. И о погоде в Молдове. В пятницу 26 июня жаркая погода сохранится. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Инициативу Министерства обороны об обязательном прохождении мужчинами курса воинской подготовки следует рассматривать не как подготовку к войне, а как оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, считают эксперты. Движение на пересечении улиц Бенулеско-Бадони с Букурешт в столице с сегодняшнего дня будет частично приостановлено. В Румынии объявлялась воздушная тревога в связи с российской атакой по украинским городам вблизи границы. Евросоюз продлил экономические санкции против Российской Федерации на год. Подробности в выпуске. Инициативу Минобороны об обязательном прохождении мужчинами курса воинской подготовки следует рассматривать не как подготовку к войне, а как оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, считают эксперты. В то же время ряд граждан поддерживают эту инициативу, считая ее полезной для формирования базовых навыков в сфере обороны. Министерство обороны вынесло на общественное обсуждение законопроект, существенно изменяющий действующее законодательство о подготовке граждан к обороне Отечества, статусе военнослужащих или резерва вооруженных сил. Согласно проекту, начиная со следующего года, мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, не проходивших военную службу, могут обязать пройти военный курс продолжительностью до 6 недель. Инициативу Министерства обороны не следует рассматривать как милитаризацию общества или подготовку к войне, заявил эксперт по безопасности Андрей Курорару. По его словам, напротив, многие нейтральные государства, такие как Швейцария, уделяют повышенное внимание базовой военной подготовке каждого гражданина, считая ее важной составляющей национальной безопасности. За год с момента введения новых удостоверений личности более 4000 молдаван получили новые. По данным Агентства государственных услуг, помимо своей функции удостоверения личности, новый документ позволяет использовать электронную подпись, которая предоставляет доступ к сотням государственных онлайн-сервисов. Заявление на активацию электронной подписи можно подать во время того же визита в агентство госуслуг. На государственном уровне доступно около 400 электронных сервисов, и агентство госуслуг предлагает почти 100 услуг, которые можно запросить полностью онлайн, некоторые из которых доставляются на дом. Новое удостоверение личности действительно в течение 10 лет и соответствует европейским стандартам безопасности. Представители агентства госуслуг подчеркивают, что лицам, имеющим действующее удостоверение личности, не требуется их замена до истечения срока действия. Специфическая коммерческая наценка, применяемая при расчете тарифов на стандартный бензин и дизтопливо, будет увеличена на 20 банов за литр. Это решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике и вступит в силу с 1 июля. Таким образом, наценка составит 3,82 бана за литр бензина и 3,84 бана за литр дизтоплива. Нары отмечает, что коммерческая наценка является одним из компонентов максимальной цены на топливо и в основном покрывает расходы экономических операторов на розничную продажу нефтепродуктов. При этом она включает в себя фиксированный взнос в сфере энергоэффективности, установленный законодательством и не подлежащий полугодовой корректировке. Молодые люди смогут бесплатно путешествовать по Европе благодаря программе Discover EU, которая предоставляет бесплатные проездные билеты на поезда на 30 дней для знакомства со странами Европейского Союза. Эта мера вступит в силу со следующего года и должна быть одобрена Брюсселем. Инициатива направлена на содействие молодежной мобильности, межкультурному обмену и изучению культурного, исторического и природного наследия Европы. Таким образом, распространение программы на страны-кандидаты в Европейский Союз, включая Молдову, предоставит молдавской молодежи возможность приблизиться к Европейскому европейским ценностям и европейскому общественному пространству. В связи с жарой Приморья и Кишинева возобновила полив улиц технической водой. Эта мера применяется для защиты асфальта от разрушения и снижения пылеобразования, вызванного движением транспорта. Из-за жары асфальт может терять свои свойства, становясь более подверженным деформациям и трещинам, особенно на оживленных магистралях. В то же время эта практика способствует снижению количества пыли и временно повышает комфорт в городе в периоды высоких температур. Власти уточняют, что для этих целей используется техническая вода. Начиная с сегодняшнего дня и до 29 июня, движение на перекрестке улиц Бенулеску-Бодони и Букурешт будет частично ограничено. Эта мера необходима в связи с проведением ремонтных работ на этом участке. По словам сотрудников правоохранительных органов, на месте будут присутствовать полицейские для регулирования движения и информирования водителей. Их призывают соблюдать временные дорожные знаки, ездить осторожно и по возможности выбирать объездные пути. В то же время власти рекомендуют водителям планировать свои поездки заранее, чтобы избежать возможных пробок и задержек. Румыния в ночь на 26 июня объявляла воздушную тревогу в связи с российской атакой по украинским городам над Дунаем рядом с границами Румынии. По этим утрам объявили в пресс-службе Минобороны Румынии. В ведомстве отметили, что прошедшей ночью Россия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками цели на юге в Одесской области. В 3:47 ночи по решению Национального военного командного центра для жителей на севере Жудеца-Тулча объявили воздушную тревогу, после чего вертолет ВВС Румынии вылетел для мониторинга ситуации с перемещением воздушных целей к востоку от города Сулина, что рядом с украинским Вилковым. Отбой объявили в 4:23 ночи. Нарушений воздушного пространства Румынии и падения воздушных целей на румынской территории не зафиксировано. Полный тупик в переговорах по формированию нового правительства в Бухаресте. С одной стороны, социал-либеральная социал-демократическая партия, с другой – национал-либеральная партия «Союз спасения Румын», «Демократический союз венгров». Накануне лидеры бывшей правящей коалиции за одним столом обсуждали поддержку в парламенте независимо от того, кого назначит президент Никуш Ордан. Это была первая встреча четырех лидеров с начала политического кризиса, приведшего к краху правительства Балажана. Обе стороны должны были начать обсуждение соглашения о правительстве, соглашения о взаимной поддержке. Но социал-демократы и президент Никуш Ордан не согласны с идеей подписания протокола о взаимной поддержке до того, как станет известно имя премьер-министра. А Союз спасения Румын не желает подписывать такой документ с социал-демократами. Партии ведут переговоры между собой, и сегодня они прибудут в Котрочень, чтобы представить президенту выводы относительно нового правительства и возможного соглашения, подписанного всеми парламентскими партиями и президентом. Более 600 беспилотников Украины атаковали Россию в эту ночь. Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по регионам России в ночь на 26 июня. Одной из главных целей ВСУ стала Тульская область. Как сообщает телеграм-канал «Астра», в городе Новомосковске атакован химкомбинат «Азот» и местная ГРЭС. Там произошли пожары, пишет «Медуза». Другой целью Украины стала Москва. Как сообщил мэр города Собянин, над Москвой и областью за ночь сбили как минимум 47 БПЛА. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников над 12 регионами России. ЕС продлил экономические санкции против Российской Федерации на год. Накануне Совет Евросоюза продлил действие ограничительных мер против России до 31 июля 2027 года. Они охватывают ключевые сектора, в частности, торговлю, финансы, энергетику и технологии двойного назначения. Они также предусматривают запрет на импорт или перевозку морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, запрет на проведение транзакций с рядом финансовых учреждений и поставщиков криптовалютных услуг России в третьи страны, а также приостановку вещательной деятельности и действия лицензий в Европейском Союзе ряда поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ. Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге. Закрытие консульства Румынии в Петербурге и объявление персоны нон-грата, исполняющего обязанности генконсула, работавшего в этом учреждении, в Москве назвали ответом за закрытие генконсульства Российской Федерации Федерации в Констанце. Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухареста, согласие на работу Генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя персона нон грата. Дания не будет предоставлять защиту украинским мужчинам призывного возраста. Правительство Дании изменит правила относительно того, кто может получить временную защиту в стране. И о погоде. Сегодня ясная погода, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса, в столице плюс 30, ночью температура воздуха по стране составит плюс 16, плюс 21, в столице плюс 19. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Наитина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Bencheci și vă invit să rămâneți alături de noi. Începem emisiunea Spațiul Public, astăzi, într-un context deloc unul simplu. Eu aș spune că pe 26 iunie este marcată Ziua Internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, iar acest lucru s-a transformat în Republica Moldova într-un fenomen. Datele din ultimii ani arată că fenomenul consumului și traficului de droguri rămâne o provocare serioasă pentru Republica Moldova. Specialiștii avertizează că numărul minorilor care consumă substanțe interzise este în creștere, iar rețelele de trafic folosesc tot mai frecvent mediul online pentru recrutare și nu numai, dar și distribuție. Doar în ultimele săptămâni, oamenii legii au anunțat destructurarea unor rețele care activau prin Telegram și implicau tineri. Drogurile ajung în țară foarte inventiv, printre altele, inclusiv prin colete camuflate, chiar în produse alimentare. Cât de grav este fenomenul, de ce ajung adolescenții să consume sau chiar să distribuie droguri și cât de pregătită este societatea din Republica Moldova să prevină și să combată acest fenomen, discutăm împreună cu invitații acestei emisiuni Spațiul Public și salut cu drag pe domnul Ruslan Cucu, este șeful Direcției Antidrog al Inspectoratului Național de Investigație din cadrul IGP. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
5: Bună dimineața, bine v-am găsit și chiar vă mulțumesc pentru invitație.
4: Cu mare drag, pentru că este un fenomen deja, în cadrul emisiunii am mai discutat despre acest lucru și cred că cât mai des ar fi posibil, atât de mult o să vă invităm să ne spuneți care este situația. De asemenea, a dat curs invitației și, domnul Alexandru Șmiglu, este consultant de la Egal la Egal, Comunitatea Terapeutică, Inițiativa Pozitivă. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
6: Bună dimineața, bine v-am găsit!
4: Numai decât o să discutăm și despre experiența dumneavoastră, da. Pentru că ați trecut-o, aveți o istorie destul de interesantă, dar ați reușit să o treceți cu brio. Și nu în ultimul rând, o salut cu drag și pe doamna Ana Constantinova. Ea, dumneavoastră, este medic, psihiatru, narcolog, Instituția Medico-Sanitară Publică, Dispensarul Republican de Narcologie. Bună dimineața și bine ați revenit la noi, că ați mai fost!
7: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
4: Da, cu mare drag. Cred că corect ar fi să începem discuția în spațiul public cu domnul Ruslan Cucu și cred că să discutăm despre fenomenul în cifre și despre realități. Domnule Cucu, cum arată astăzi fenomenul traficului de droguri în Republica Moldova prin cifre?
5: Deci dacă să vorbim de cifre, da, clar că este în creștere numărul cauzelor penale pornite. Este în creștere și cantitățile droguri scoase din circuit. Deci, comparativ față de anul trecut, la 5 luni, au fost 567 dosare penale, cauze penale. Anul acesta, de acum avem 714 cauze penale. Noi vorbim despre cauzele penale de acum deja pornite, nu care sunt încă în stadii de a fi pornite, deoarece mai întâi se ridică drogurile, după care se pornesc cauzele penale. Avem o sumedenie încă de expertize care nu sunt efectuate. Numărul acesta ar putea fi plus încă 50-60 dosare la 5 luni.
4: Adică nu este numărul real care sau de contravenții, da? Adică urmează să mai fie și da, ele tot se adaugă și se adaugă.
5: Sunt creșteri, deoarece vă spun că este o problemă cu centrul de expertizare, deoarece sunt foarte multe expertize și nu se dovedesc să facă. Iar noi ne bazăm doar după ceea ce este procesat, nu așa, înainte de procesare.
4: Deci final, dacă final. S-a
5: datele registrat? Finale acestea. Acestea sunt date finale. Totodată aș spune că

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. СИП и Пичикокс расследуют дело о незаконном экспорте оборудования двойного назначения в Россию. В Молдове объявили оранжевый и красный уровни метеоопасности из-за жары до плюс 41 градуса. На пост премьера Румынии могут выдвинуть Зигфрида Муришана. Подробности в выпуске. И Пичикокс расследует дело о незаконном экспорте оборудования двойного назначения в Россию. По данным Службы информации и безопасности, в Молдове расследуют схему экспорта товаров двойного назначения в Россию. По данным СИП и Пичикокс, с 2022 года одна из компаний могла поставлять системы управления и измерения для авиационных двигателей предприятиям оборонного комплекса России, находящимся под международными санкциями. По версии правоохранительных органов, чтобы скрыть истинное назначение товаров, при таможенном оформлении они декларировались как оборудование для переработки отходов, а конечный получатель был замаскирован под компанию, созданную в Российской Федерации. Общая стоимость проверяемых поставок превышает 21 миллион леев. В ходе 6 обысков правоохранители изъяли комплектующие, электронную технику, телефоны и документы. Следственные мероприятия продолжаются. Федерация профсоюзов работников образования и науки бьет тревогу. Синдикаты считают, что предлагаемые поправки к закону о заработной плате могут резко сократить ежемесячные прибавки к зарплатам обладателей научных степеней. В связи с этим Федерация обратилась в Министерство образования и исследований за разъяснениями в связи с тем, что профессора университетов, работающих в режиме финансового самоуправления, могут получать суммы до 2500 леев меньше, чем после реформы заработной платы, инициированной властями. В настоящее время сотрудники этих учебных заведений получают ежемесячную прибавку в размере 4500 леев за степень доктора хабилитат и, соответственно, 4000 леев за докторскую степень. В ходе заседания Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам 22 июня госсекретарь Министерства финансов Майя Сава заявила, что и ежемесячная прибавка к зарплате для обладателей профессиональных степеней будет увеличиваться только фиксированными суммами, начиная с 2028 года. Таким образом, за обладание научной или научно-дидактической степенью выплаты будут увеличены на 900-1400 леев. Для должностей доцента и научного сотрудника повышение составит от 600 до 1500 леев, а для университетского профессора, научного профессора и профессора хабилитат от 1100 до 2500 леев. Скандал в государственном предприятии по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением Молдаца выявил недостатки в фильтрах контроля государственных учреждений. Президент Майя Санду заявила в эфире программы «Про ТВ», что были признаки возможных нарушений, в том числе данных от службы информации и безопасности, но подозрения не подтвердились. По словам главы государства, в системе неоднократно происходили сбои, которые позволили бывшему руководителю компании Думитру Вангели злоупотреблять своим положением и щедро раздавать государственные деньги. Она также упомянула, что не имеет никакого отношения к трудоустройству своей кузины Анастасии Табурчану на предприятие «Молдаца», которое получало непомерные доходы. Глава аппарата председателя парламента Татьяна Батин подала в отставку. Игорь Гроссу сегодня объявил, что Батин покинула свой пост на фоне скандала, связанного с зарплатами в «Молдаца», где ее сестра Анастасия Табурчану заработала более миллиона леев менее чем за год. Председатель назвал этот жест почетной отставкой. Уход Татьяны Батин, которая также является двоюродной сестрой президента Майи Санду, произошел вскоре после того, как ее сестра объявила о своем уходе из государственного предприятия «Молдаца». Глава парламента ясно дал понять, что отставка была необходимым шагом для сохранения целостности учреждения. Он сказал, что знал о степени родства Татьяны Батин с главой государства и что этот аспект не стал бы препятствием для формирования команды. 6 человек были задержаны по делу, получившему условное название «Car Vertical» после обысков, проведенных в Кишиневе, Архее и Сенчерей. Их подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни, детской порнографии, сексуальных домогательствах, угрозах убийством, шантаже и отмывании денег. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет, что 6 подозреваемых – мужчины в возрасте от 24 до 39 лет. Предположительно, они передавали администратору бывшего телеграм-канала Car Vertical изображения сексуального характера с участием своих бывших партнеров, которые впоследствии публиковались без их согласия. В некоторых случаях речь идет о несовершеннолетних. Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 4 автомобиля, более 25 тысяч евро, электронные носители. Прокуроры уточняют, что расследование продолжается и в отношении еще 16 лиц. Лица, выезжающие за границу, могут провозить только лекарства, предназначенные для личного потребления или их семьи. В случае лекарств, выданных по рецепту врача, их необходимо будет задекларировать в письменной форме сотруднику таможни. Пограничная полиция обращает внимание на необходимость наличия подтверждающих медицинских документов, включая рецепт с указанием названия лекарства, дозировки, продолжительности лечения и рекомендаций врача. Власти уточняют, что лекарства, приобретенные за границей, могут быть ввезены в Республику Молдова только в том случае, если они не подлежат ограничениям, наоборот, и включены в государственный реестр лекарственных препаратов. Они не должны быть предназначены для коммерческой продажи. При этом, если стоимость перевозимых лекарств превышает 300 евро при наземном транспорте или 400 евро при воздушном транспорте, лицо обязано уплатить предусмотренные законом налоги. Топливо продолжает дешеветь. Цена на дизельное топливо снизилась более чем на 10 леев за литр, а цена на бензин упала почти на 4 лея за литр по сравнению с максимальными значениями, зафиксированными после начала боевых действий на Ближнем Востоке. На последующие 3 дня Национальное агентство по урегулированию в энергетике установило предельную цену в 24 лея 56 банов на литр дизтоплива, что на 22 бана меньше. Бензин подешевеет на 11 банов и будет стоить 27 леев 44 бана. Наре сообщила, что благоприятная динамика цен поддерживается снижением международных котировок на фоне улучшения прогнозов по глобальным поставкам нефти из района Персидского залива. Сегодня в 20:00 в рамках выставки, посвященной жертвам депортации, организованной на площади Великого национального собрания в Кишиневе, состоится спектакль под названием 1946 в постановке Республиканского театра «Лучафорул». Мероприятие является частью специальной программы выставки и посвящено памяти жертв организованного голода 1946-47 годов, одной из самых трагичных страниц нашей истории. Все желающие смогут не только посмотреть постановку, но также зажечь свечу в память о жертвах депортации и репрессий. Премьера Румынии могут предложить Зигфрида Муришана. Евродепутат Зигфрид Муришан может быть предложен коалицией, сформированной национал-либеральной партией, Союзом спасения румын и Демократическим союзом венгров на пост премьер-министра Румынии. По данным G4 Media, Зигфрид Муришан является кандидатом, которого поддерживает национал-либеральная партия в переговорах по формированию нового правительства, и его кандидатура будет предложена президенту Никушу Рудану. В то же время социал-демократическая партия предлагает на этот пост кандидатуру Сорина Гриндяну. Согласно информации, план предусматривает, что до апреля 2027 года правительством Румынии будет управлять кабинет НЛП Союза спасения румын и Демократического союза венгров. После этого социал-демократическая партия должна взять на себя руководство Кабмином. Зигфрид Муришан является одним из самых влиятельных румынских евродепутатов. С 2019 года он занимает должность вице-председателя председателя Европейской народной партии. Это его третий мандат в Европейском парламенте. Deutsche Welle передает, что Еврокомиссия хочет лишить защиты в Евросоюзе украинцев призывного возраста. Европейская комиссия предложила больше не распространять режим временной защиты на вновь прибывающих в ЕС украинских мужчин от 23 до 60 лет. Действие самой директивы планируется продлить еще на один год. И о погоде. В Молдове объявили оранжевые и красные уровни метеоопасности из-за жары до плюс 41 градуса. Государственная гидрометеослужба выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать с 26 июня по 1 июля. Так, 28 и 29 июня будут действовать желтые и оранжевые уровни метеоопасности, а 30 июня и 1 июля будут действовать оранжевые и красные коды из-за жары. Завтра солнечная погода без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 29 плюс 34 градуса, в столице плюс 32. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 16, плюс 21, в столице плюс 19. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
4: Este ora 14:12. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm în contextul Zilei Internaționale împotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Și venim cu detalii despre linia telefonică fierbinte Stop Drog, dă sens vieții tale. Un alt aspect pe care îl punem în discuție în această oră este educația și anume învățământul dual. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!
5: Totul meu

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
1: Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Зарплаты сотрудников сферы социальной помощи вырастут в среднем на 22%. За один день в Молдове утонули трое несовершеннолетних. Власти Парижа ввели временные ограничения на продажу и употребление алкоголя в общественных местах на выходных из-за аномальной жары. Детали в выпуске. Зарплаты сотрудников сферы социальной помощи вырастут в среднем на 22%, а с 2027 года будет введена система профессиональных разрядов, заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару. По ее словам, меры предусмотрены в проекте нового закона об оплате труда и направлены на более справедливое вознаграждение специалистов, работающих с уязвимыми категориями населения. Также зарплата руководителя социального учреждения увеличится более чем на 3200 леев и достигнет примерно 15 670 леев. Сотрудники смогут получать и надбавки за эффективность в размере от 6% до 15% в зависимости от профессиональных результатов. Профсоюзы образования и науки требуют разъяснений от Министерства образования после предложенных изменений в закон об оплате труда, которые могут существенно снизить надбавки за ученые степени в университетах. По данным профсоюзов, преподаватели вузов на финансовой автономии сейчас получают до 4 500 леев за степень хабилитированного доктора и около 4 000 леев за степень доктора. Однако в рамках реформы выплаты могут сократиться почти вдвое. В Минфине уточняют, что с 2028 года надбавки будут переведены в фиксированные суммы. Для профессоров до 2 500 леев, для доцентов до 1 500. Профсоюзы предупреждают о новом снижении доходов преподавателей на фоне реформы. Молдова создаст стратегические запасы топлива. Парламент принял закон, согласно которому к 2030 году в стране должны быть сформированы резервы нефтепродуктов, эквивалентные не менее чем 90 днями чистого импорта. Запасы будут создавать поэтапно до 2034 года, чтобы снизить нагрузку на бюджет и экономику. Большую часть резервов составят бензин и дизельное топливо. Не менее 60% запасов будут храниться в Молдове. Остальные при необходимости за рубежом. По оценкам властей, на создание резервов в 2026-2030 годах потребуется около 528 миллионов леев ежегодно. В центре Кишинеу с 22.00 сегодняшнего дня до утра 29 июня частично ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Бенулес-Кубадони и Букурешт. Об этом сообщает премьер столицы. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на период работ изменения маршруты троллейбусов номер 3, 4 и 29. Часть транспорта будет следовать по альтернативным улицам, в том числе через Штефана Челмари, Пушкина, Крянга и площадь Дмитрия Кантемир. Водители просят быть внимательными, соблюдать указания полиции и заранее планировать маршруты поездок. Правоохранительные органы задержали еще шестерых подозреваемых по делу, связанному с телеграм-каналом «Кар Вертикал». Их обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, шантаже, угрозах, а также распространении интимных материалов без согласия и отмывании денег. По данным следствия, мужчины в возрасте от 24 до 39 лет передавали третьим лицам личные фото и видео своих бывших партнерш для публикации в закрытых каналах. Часть подозреваемых также могла участвовать в легализации незаконных доходов. Во время обысков в Кишинев, Орхей, Сенчерей изъяты автомобили, деньги, оружие, боеприпасы, телефоны и поддельные документы. Прокуратура ходатайствует об аресте части фигурантов. Расследование продолжается. Полиция сообщает о гибели 23-летнего заключенного, который был доставлен под конвоем в суд Стрещень по делу о хулиганстве. По данным правоохранителей, во время этапирования обвиняемый попытался совершить побег. Во дворе суда он попытался перелезть через ограждение. Один из полицейских произвел предупредительный выстрел, однако в результате мужчина был ранен. Прибывшая скорая помощь констатировала его смерть. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия. Назначена экспертиза, а также проверяется законность применения силы сотрудниками полиции. За один день в Молдове утонули трое несовершеннолетних. Две трагедии произошли в районах Дрокия и Неспорень. Вблизи села Окюл-Алп утонула 10-летняя девочка, а недалеко от села Шулденешт погиб 17-летний подросток, упавший в противопожарный водоем. В обоих случаях пострадавших удалось вытащить из воды, однако спасти их не удалось. Накануне также стало известно о гибели 13-летней девочки, утонувшей в озере Иванча в муниципе Сурока. Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра у водоемов. Румыния входит в число стран Европейского Союза с высоким уровнем использования фосфорных удобрений в сельском хозяйстве, сообщает Agirpress. В целом в Европе потребление фосфорных удобрений в 2024 году достигло 900 тысяч тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие объемы фиксированы в Испании, Франции, Италии, Румынии и Германии. В целом использование минеральных удобрений продолжает расти, включая азотные. Однако специалисты предупреждают, что хотя удобрения повышают урожайность, их чрезмерное применение может негативно влиять на почву и качество воды. Две страны на восточном фланге НАТО предупреждают, что Россия может готовить возможную провокацию в странах Балтии или Польши, чтобы проверить единство альянса, сообщает The Guardian. По данным западных источников, опасения связаны с ростом внутреннего давления в России после украинских атак беспилотников по регионам, включая Москву и Санкт-Петербург. Высокопоставленный политический источник в одной из стран НАТО заявил, что по имеющейся информации президент России Владимир Путин может рассматривать действия против государств Балтии. Москва устанавливает зенитные батареи на жилых зданиях в ответ на атаки украинских беспилотников. Операция, проводимая при поддержке вертолетов, также включает размещение командного центра системы ПВО. Подобные меры уже применялись в столице России неделю назад. Власти Москвы заявляют, что город регулярно подвергается атакам на фоне ударов Украины по инфраструктуре в России. Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что за прошедшую ночь было сбито 660 украинских дронов в различных регионах, из них около 50 вблизи Москвы. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стала объектом нового расследования, связанного с соблюдением норм прозрачности, после того, как Еврокомиссия отказалась обнародовать сообщения, которыми она обменивалась в закрытой группе с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, сообщает Digi24. Расследование было инициировано европейским омбудсменом по запросу нидерландского издания, потребовавшего доступ к переписке. Европейская комиссия объяснила отказ тем, что публикация сообщений может повлиять на отношения ЕС с третьими странами. По данным международной прессы, расследование может занять несколько месяцев. Спустя более суток после двойного мощного землетрясения в Венесуэле продолжаются поисково-спасательные работы. По последним данным, число погибших достигло 235 человек. Около 4300 получили ранения. В пострадавшие районы прибывают спасатели из разных стран, включая Сальвадор, США, Европейский Союз и Швейцарию. Международная помощь также направляется через структуры ООН. Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра на побережье Карибского моря. Разрушены здания, нарушено электроснабжение и водоснабжение, зафиксированы случаи мародерства. Серьезно поврежден и закрыт международный аэропорт Каракаса, что осложняет доставку гуманитарной помощи. Власти страны объявили чрезвычайное положение. Землетрясения магнитудой 7,2 балла и 7,5 баллов произошли с разницей менее минуты и стали одними из самых сильных в регионе за последние десятилетия. Власти Парижа ввели временные ограничения на продажу и употребление алкоголя в общественных местах на выходных из-за аномальной жары. Запрет будет действовать с пятницы по воскресенье в определенные часы. Употребление алкоголя запрещено в общественных местах днем и ночью, а продажа в вечернее время. При этом бары и рестораны под ограничения не попадают. Решение принято для снижения риска несчастных случаев и перегрузки экстренных служб, которые уже работают в усиленном режиме из-за жары. Власти напоминают, что алкоголь в сочетании с высокими температурами повышает риск обезвоживания и теплового удара. Япония эвакуировала более 2 миллионов человек и объявила предупреждение о наводнениях и оползнях на фоне приближения тайфуна Мекхала, сообщает Рейтер. Шторм в настоящее время, классифицируемый как тропический, движется в сторону юга Японии после прохождения мимо Тайваня, где проливные дожди парализовали часть страны и затронули около 6 миллионов человек. В Японии сильные осадки и мощные ветры уже затронули несколько регионов на юге и западе страны. И о погоде. В Молдове объявлены сразу 3 уровня метеоопасности из-за сильной жары. С 28 июня по 1 июля будет действовать желтый, оранжевый и красный коды. По данным синоптиков, дневная температура составит от 33 до 41 градуса, а ночами столбики термометров не будут опускаться ниже 20, что соответствует тропическим ночам. По прогнозу, с 27 по 29 июня ожидается ясная погода без осадков, ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 15 градусов до 25, днем от 30 до 38. 29 июня местами жара достигнет 39-41 градуса. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате ла Радио Молдова.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламент окончательно принял закон, который позволяет Министерству обороны передавать в собственность или пользование военное имущество, выделенное из эксплуатации. Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий был сегодня вызван в Министерство иностранных дел России. Ему была вручена нота протеста. За последние 24 часа в Молдове мошенники похитили у граждан более 1 миллиона леев. Детали в выпуске. Парламент окончательно принял закон, который позволяет Министерству обороны передавать в собственность или пользование военное имущество, выведенное из эксплуатации. Решения будут согласовываться со Службой информации и безопасности в течение 10 рабочих дней. После одобрения СИБа активы можно будет продавать, сдавать в аренду или передавать бесплатно. Оценка имущества будет проводиться раз в год. Продажа будет проходить через аукционы. Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий был сегодня вызван в Министерство иностранных дел России. Ему была вручена нота протеста в связи с предполагаемым задержанием российских дипломатических курьеров в международном аэропорту Евджендога в Кишинеу. По версии Москвы, дипломатам посольства России в Молдове также якобы было отказано в доступе в аэропорт для оказания консультации и помощи сотрудникам МИДа Российской Федерации. Посол Молдовы в Москве обвинен в нарушении статьи 27 Венской конвенции 1961 года, согласно которой дипломатические курьеры обладают иммунитетом и не могут быть задержаны, а дипломатическая почта не подлежит скрытию или задержанию. В ответ Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что эти обвинения являются ложными и что власти действовали в полном соответствии с международными обязательствами. Ведомство уточнило, что дипломатические курьеры не задерживались, а дипломатическая почта не вскрывалась и не проверялась. Также МИД Молдовы обвинил Россию в избирательном толковании норм международного права. Ранее в Кишинеу был задержан гражданин Российской Федерации, которого СИП идентифицировал как сотрудника ФСБ. Он был задержан 23 июня при въезде в страну в ходе спецоперации, проведенной Службой информации и безопасности, совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью. За последние 24 часа в Молдове мошенники похитили у граждан более 1 миллиона леев. Полиция зарегистрировала один новый случай телефонного мошенничества, а также получила еще 5 заявлений о ранее совершенных эпизодах. По данным правоохранителей, злоумышленники связывались с людьми по телефону и через WhatsApp, представляясь сотрудниками банков и других организаций. Под различными предлогами они убеждали жертв переводить деньги, оформлять кредиты или передавать наличные курьерам. Самый крупный ущерб превысил 700 тысяч леев. Пострадавший лишился сбережений, поверив мошенникам. При этом за сутки удалось предотвратить более 200 попыток подобных преступлений. Полиция напоминает, банки никогда не просят по телефону переводить деньги, сообщать коды или устанавливать приложения. При подозрении на мошенничество нужно сразу прекратить разговор и обратиться в службу 112. Проблема злоупотребления наркотиков в Республике Молдова продолжает расти. Власти заявляют, что основной акцент делают на профилактике и информировании молодежи. На мероприятии, посвященном Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками, специалисты говорили о рисках и реабилитации. Бывшие зависимые отмечают, что лечение в специализированных центрах помогло им отказаться от наркотиков. По данным Министерства здравоохранения, число потребителей выросло примерно с 11 тысяч в 2022 году до около 12 тысяч в 2024 году. Увеличивается и число состоящих на учете, а также уголовных дел. Психологи подчеркивают важную роль семьи и общения в профилактике зависимости. Омбудсмен Молдовы запускает национальную кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме пыток и нарушений прав человека. Повод – Международный день поддержки жертв пыток, отмечаемый 26 июня. Акция «Еуну Амплик 166» пройдет с 26 по 30 июня. Ее цель – защита человеческого достоинства и профилактика жесткого обращения в учреждениях. Ведомство отмечает, что в стране сохраняются проблемы в местах лишения свободы и при соблюдении прав человека, несмотря на улучшения в последние годы. Также подчеркивается необходимость выполнения рекомендаций мониторинговых органов и усиления контроля за условиями содержания. Состояние озер и рек в Республике Молдова остается серьезной проблемой на фоне ухудшения гидротехнической инфраструктуры. Из более чем 3,5 учтенных дамб, менее 1000 находятся в хорошем состоянии. Остальные требуют ремонта или полной реконструкции. Вопрос обсуждался в парламентской комиссии по окружающей среде. Местные власти заявляют о необходимости крупных инвестиций для очистки рек и прудов, укрепления дамб и модернизации систем отвода воды, чтобы предотвратить наводнение. В коммуне Гангура района Яловень, пострадавшие от наводнения, этим летом ущерб оценивается в 8,5 миллионов леев. Местные власти направили запросы на финансирование и ожидают решения. По данным Министерства окружающей среды, большинство дамб было построено в 1940-1980-х годах и нуждается в срочной модернизации. Сейчас реализуется несколько проектов по восстановлению, включая объект Костеж-Стынка. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что отсутствие очистки русел рек и неправильная эксплуатация водных объектов увеличивается риск наводнений. В этом году уже выписаны штрафы на сумму около 290 тысяч леев. В Молдове на фоне аномальной жары с 28 июня по 1 июля будут развернуты пункты помощи населению. Об этом сообщил Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям. В специальных палатках в уязвимых районах люди смогут укрыться от солнца, получить питьевую воду и первую медицинскую помощь. Синоптики объявили желтый, оранжевый и красный коды жары. Температура поднимется до 41 градуса. Спасатели призывают избегать нахождения на улице в часы пик, пить больше воды, не употреблять алкоголь и не оставлять детей и животных в машинах. Также граждан предупреждают о риске пожаров и просят не разводить огонь на природе. В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру 112. Две страны на восточном фланге НАТО предупреждают, что Россия может готовить возможную провокацию в странах Балтии или Польши, чтобы проверить единство альянса, сообщает The Guardian. По данным западных источников, опасения связаны с ростом внутреннего давления в России после украинских атак беспилотников по регионам, включая Москву и Санкт-Петербург. Высокопоставленный политический источник в одной из стран НАТО заявил, что по имеющейся информации президент России Владимир Путин может рассматривать действия против государств Балтии. Москва устанавливает зенитные батареи на жилых зданиях в ответ на атаки украинских беспилотников. Операция, проводимая при поддержке вертолетов, также включает размещение командного центра системы ПВО. Подобные меры уже применялись в столице России неделю назад. Власти Москвы заявляют, что город регулярно подвергается атакам на фоне ударов Украины по инфраструктуре в России. Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что за прошедшую ночь было сбито 660 украинских дронов в различных регионах, из них около 50 вблизи Москвы. Европейский Союз решил продлить до марта 2028 года меры временной защиты для примерно 4 миллионов 400 тысяч украинских беженцев, находящихся в странах-членах ЕС, сообщает DG24. Решение принято на фоне того, что ряд европейских стран ужесточают условия предоставления временной защиты. Дания недавно ввела более строгие правила, а Чехия работает над изменением норм, касающихся прав и обязанностей получателей этого статуса. Механизм временной защиты был запущен ЕС в феврале 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. В Пекине легкомоторный самолет предположительно врезался в 109-этажную башню City Tower, самый высокий небоскреб китайской столицы. По данным CNN, с верхних этажей здания падали обломки, похожие на части воздушного судна. Район был оцеплен, на место прибыли пожарные, полиция и медики. Из небоскреба эвакуировали людей. В соцсетях распространяются кадры повреждений и фрагментов самолета рядом со зданием, однако официального подтверждения причин происшествия пока нет. Власти Китая расследуют инцидент. Информацию о пострадавших на данный момент не приводится. Япония эвакуировала более 2 миллионов человек и объявила предупреждение о наводнениях и оползнях на фоне приближения тайфуна Мекхала, сообщает Рейтер. Шторм, в настоящее время классифицируемый как тропический, движется в сторону юга Японии после прохождения мимо Тайваня, где проливные дожди парализовали часть страны и затронули около 6 миллионов человек. В Японии сильные осадки и мощные ветры уже затронули несколько регионов на юге и западе страны. И о погоде. Молдове объявлены сразу три уровня метеоопасности из-за сильной жары. С 28 июня по 1 июля будет действовать желтый, оранжевый и красный коды. По данным синоптиков, дневная температура составит от 33 до 41 градуса, а ночами столбики термометров не будут опускаться ниже 20, что соответствует тропическим ночам. По прогнозу, с 27 по 29 июня ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 15 до 25 градусов, днем от 30 до 38. 29 июня местами жара достигнет 41 градуса. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
5: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
6: Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție Vocile Diasporei, emisiunea care aduce mai aproape poveștile, reușitele și provocările conaționalilor de pretutindeni. Sunt Ludmila Alexei, iar în această seară vom vorbi despre oameni, comunitate și legăturile care ne țin uniți, indiferent de distanțe. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne urmăriți din Moldova sau din orice colț al lumii. Tema ediției de astăzi este diaspora între dor, adaptare și succes. Vom discuta despre experiențele moldovenilor plecați peste hotare, care își păstrează identitatea și tradițiile, dar și despre proiectele care apropie comunitățile noastre. Stați aproape!
5: Comunități și conexiuni.
6: La Geneva, comunitatea moldovenilor s-a reunit recent pentru a celebra ziua ei, un eveniment dedicat frumuseței și valorii bluzei tradiționale românești. Defilări de ei autentice, ateliere de cusut manual, lansare de carte și proiecția filmului documentar Floarea Vieții au transformat această întâlnire într-o adevărată sărbătoare a identității și tradiției.
7: Să vindeți covorul ăsta pentru muzeu.
8: Da, eu v-al dau, șașe, nu-i trebuie nicio capică.
9: Pierne, candreluri, țoluri.
10: În fiecare casă rămâne câte ceva viu. Eu nu cred că tot până la urmă moare.
6: Invitată specială a evenimentului a fost renumita etnografă Varvara Buzilă, venită de la Chișinău, pentru a vorbi despre simbolistica ei și despre povestea filmului documentar care a emoționat publicul prezent. Să o ascultăm!
11: Mulțumiri și maximă recunoștință tuturor celor care au adus aici minunatele costume vechi din diverse zone ale spațiului românesc pentru a arăta cât de importantă și cât de unitară este această tradiție văzută de noi, cei care am moștenit-o. Și maximă recunoștință pentru toți cei implicați astăzi în confecționarea costumului și care, la fel, uitați, au adus mostre de cea mai onestă contribuție la perpetuarea acestui costum. Pentru noi, cei care venim din spațiul Republicii Moldova, revenirea la vechiul costum este una strategic importantă, fiindcă am traversat o etapă în istoria noastră nu prea veche, când am avut interdicție la această moștenire culturală. Și mă bucur foarte mult că doamnele și domnii au simțit pe pielea lor această frustrare culturală și și-au asumat responsabilitatea de a trăi cu acul în mână sau cu vatala pentru a crea acest costum. Să ne bucurăm de ceea ce avem, să contribuim fiecare prin ce poate și putem foarte mult să contribuim la păstrarea acestui patrimoniu, dar și la îmbogățirea lui. Din partea mea, să trăiți o mie de ani așa cum vă doresc, toate aceste motive cusute pe hainele noastre.
12: Prin cercetările sale și prin dedicarea față de patrimoniul cultural, Barbara Buzilă continuă să aducă mai aproape frumusețea tradițiilor autentice. Ea ne-a vorbit despre ce înseamnă ia românească pentru generațiile de astăzi și de ce este important să păstrăm această moștenire. Evenimentul de săptămâna trecută de la Geneva a adunat zeci de moldoveni stabiliți în Elveția, iar emoția s-a putut citi pe chipurile celor care au retrăit pentru câteva ore sentimentul de acasă. Am stat de vorbă cu trei femei care ne-au împărtășit ce a însemnat pentru ele această întâlnire dedicată tradiției.
13: O zi deosebită pentru comunitatea noastră de la Geneva, sărbătorim ziua ei și purtați aceste haine atât de frumoase. Ce înseamnă pentru voi această comuniune, această întâlnire, acest dialog?
14: Aș spune multe. În primul rând, o legătură specială o avem cu Floriana, este doamna care ne-a unit astăzi și al treilea an consecutiv și noi facem parte de asemenea din grupul Șezătoarea Geneva. Suntem un grup de inițiativă și organizăm, iată, ne implicăm activ. Este o foarte mare bucurie pentru că ne duce undeva la tradiție, ne duce acasă, dorul de casă. Este o conexiune între basarabeni români și este ceva special.
13: Cu ce ai venit de acasă la Geneva? Probabil ai pus acolo un bagaj, ceva pregătit de bunica, de mama, ceva de care nu te desparți niciodată.
14: Da, avem un lucru foarte prețios care l-am adus aici cu sora mea. Este cufărul, este sunducul, cum îi spuneam noi acasă, de la bunica care l-a primit zestre și îl avem acasă, adică aici cu
13: noi. Ce țineți acum în acel sunduc?
14: Avem obiecte care le-am mai putut recupera și le-am adus aici. Avem o ulcioare, avem o furcă exact de la bunica.
13: Da, care a fost gândul? De ce trebuie să vină tocmai la Geneva, să fie atât de aproape de voi? Ce găsiți în el? Ce legătură emoțională aveți cu
14: legătura,
13: această...
14: Asta e tot, asta e istoria noastră, asta vine din tradiția noastră, din amintirile noastre, din copilărie, din ce a reprezentat familia noastră și transmite mai departe copiilor noștri.
13: La Răzieni se mai țese, se mai coase, se mai brodează astăzi?
14: Foarte puțin acum, dar mai sunt, totuși mai sunt meșteri populari care au mai păstrat. Acum au dat o altă valoare obiectelor care au rămas uitate și le dau o valoare, adică le valorizează și le păstrează și mai sunt.
13: Vreau să te întreb, care este pasiunea ta aici la eveniment? Tu ai venit cu ce?
14: Eu sunt cu colecția de haine contemporane, iată, un stil mai special. Da, desigur. Este o colecție cu un concept special, în sens că am creat niște ținute elegante, care sunt pentru doamne, domnișoare și pentru toate zilele, în sens că o fustă o poți să o îmbraci cu toate ocaziile, nunte, cumetrii, teatru, ieșiri, spectacole, iată, sunt stofe unice, lucrez mai mult pe stofe naturale, pe mătas, coton.
13: Asta ți-ai dorit întotdeauna, da. Să modelezi,
14: da,
13: haine.
14: Da, eu am făcut studii 3 ani de zile, dar aici fac altă activitate. Asta ar fi o pasiune a mea, care o păstrez tot timpul aproape de mine și sunt artizan independent.
13: Cât de important este pentru tinerii de astăzi să păstreze aceste tradiții, să le învețe?
14: Chiar anul acesta am implicat foarte mulți tineri din diaspora, copii, adolescenți și am combinat, vom avea o defilare de ținute și le-am combinat cu ghiile tradiționale și cu stilul modern. Și adică prin prisma asta, pentru că ei direct nu pot să accepte, pentru că nu îi reprezintă, ei nu cunosc absolut. Și încet începem să îi implicăm în evenimentul nostru și să fie și ei aproape de noi.
13: Îți dorești să continui tradiția mai departe?
14: Da. Da, desigur, desigur, deja devine un obicei, o tradiție aproape sufletului și ne regăsim foarte bine.
12: Stabilită de mai mulți ani în Elveția, Natalia Gureu, cu care am discutat, spune că astfel de evenimente îi apropie pe moldoveni și îi ajută să transmită tradițiile mai departe și copiilor lor. Printre participanți la eveniment am întâlnit-o și pe Rodica Gaidamut, o altă moldoveancă stabilită în Elveția, care transformă pasiunea pentru tradiție în adevărate creații handmade. Ea realizează cercei din materiale naturale, inspirați din motive autentice și din frumusețea portului tradițional. La Geneva a venit cu o mică expoziție cu vânzare, iar prin creațiile sale încearcă să păstreze legătura cu rădăcinile și cultura noastră.
13: Cu ce ați venit la sărbătoarea ei de la Geneva?
14: Aici am venit cu colecția mea de cercei, făcut din cocon de mătase. Păstrăm legătura ceea ce ține de ei, ațe.
13: Cum se meșteresc asemenea cercei? De unde această pasiune? Cine te-a învățat?
14: Sora mea, adică mi-a dat așa o idee. Încearcă, vezi?
13: Coconii de mătase de unde se iau?
14: Eu fac comandă pe online. Sunt vopsiți cu culoare de țesătură. Apoi decorați cu pietre irregulare și cu inelușul de argint.
13: E o pasiune și acești cercei se potrivesc foarte bine la un costum popular, mai ales că sunt lucrați manual. Cum te simți atunci când vezi deja cercelul gata?
14: Foarte bucuroasă. Îmi sclipesc ochii, sunt foarte colorați.
13: Și ce mesaj transmite? Pentru că sunt foarte colorați, sunt și roșii, și mov, și verde.
14: Asta sunt emoțiile posibile. Îmi plac foarte mult culorile. Culorile vii, aprinse, ceea ce se iasă în evidență când cineva le poartă.
13: De cât timp locuiești la Geneva? Dorul de casă cum se simte la distanță?
14: Foarte, foarte tare se simte. Sunt aici de în jur de 13 ani, chiar dacă plecăm deseori în Moldova. Dar oricum dorul de casă întotdeauna se simte.
13: În Moldova. Satul tău de Baștină, cum a rămas în amintire, în memorie? S-a mai schimbat ceva în localitate?
14: Că multe evenimente pentru a uni toată lumea, așa o să fie, toți o să colaboreze, o să...
13: La ziua diasporii, de obicei, vă întâlniți mai mult?
14: Da, da, sigur.
12: Ziua ei sărbătorită la Geneva a oferit spațiu și tinerilor artiști din diaspora, care își exprimă identitatea și emoțiile prin artă.
13: Cum te numești?
15: Cătălina.
13: Te văd aici la ziua ei, care este sărbătorită în comunitatea moldovenilor. Ai venit cu o expoziție de tablouri.
15: Exact, exact. Da, eu pictez de deja 10-15 ani și fac diferite stiluri. Anul acesta am ales să vin cu două stiluri principale, adică picturi de apă, mare, tot ce e albastru, și alt stil care e mai mult colorat, cu foi de aur. Astea sunt care eu am ales pentru evenimentul de astăzi.
13: Pasiunea ta este pictura. Da. Ce transmit tablourile tale? Sunt foarte frumoase. Ce folosești pentru aceste frumusețe?
15: Da, eu folosesc ori ulei, ori folosesc și acrilică pentru a picta. Sunt două metode diferite. Uleiul necesită mai mult timp să usuce, dar acrilica foarte repede, foarte ușor se folosește. Dar deja depinde de proiectul care îl am și nu am preferințe mari, depinde foarte mult de proiectul, cât de mare și cât de complex.
13: Cum te simți aici în

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Зарплаты сотрудников сферы социальной помощи вырастут в среднем на 22%, а с 2027 года будет введена система профессиональных разрядов, заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару. По ее словам, меры предусмотрены в проекте нового закона об оплате труда и направлены на более справедливое вознаграждение специалистов, работающих с уязвимыми категориями населения. Также зарплата руководителя социального учреждения увеличится более чем на 3200 леев и достигнет примерно 15670 леев. Сотрудники смогут получать и надбавки за эффективность в размере от 6% до 15% в зависимости от профессиональных результатов. Профсоюзы образования и науки требуют разъяснений от Министерства образования после предложенных изменений в закон об оплате труда, которые могут существенно снизить надбавки за ученые степени в университетах. По данным профсоюзов, преподаватели вузов на финансовой автономии сейчас получают до 4500 леев за степень хабилитированного доктора и около 4000 леев за степень доктора. Однако в рамках реформы выплаты могут сократиться почти вдвое. В Минфине уточняют, что с 2028 года надбавки будут переведены в фиксированные суммы. Для профессоров до 2500 леев, для доцентов до 1500. Профсоюзы предупреждают о новом снижении доходов преподавателей на фоне реформы. Молдова создаст стратегические запасы топлива. Парламент принял закон, согласно которому к 2030 году в стране должны быть сформированы резервы нефтепродуктов, эквивалентные не менее чем 90 днями чистого импорта. Запасы будут создавать поэтапно до 2034 года, чтобы снизить нагрузку на бюджет и экономику. Большую часть резервов составят бензин и дизельное топливо. Не менее 60% запасов будут храниться в Молдове. В центре Кишинеу с 22.00 сегодняшнего дня до утра 29 июня частично ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Бенулес-Кубадони и Букурешт. Об этом сообщает премьер-министр столицы. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на период работ изменения маршрута троллейбусов номер 3, 4 и 29. Часть транспорта будет следовать по альтернативным улицам, в том числе через Штефана Челмари, Пушкина, Крянга и площадь Дмитрия Кантемир. Водители просят быть внимательными, соблюдать указания полиции и заранее планировать маршруты поездок. Правоохранительные органы задержали еще шестерых подозреваемых по делу, связанному с телеграм-каналом «Car Vertical». Их обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, шантаже, угрозах, а также распространении интимных материалов без согласия и отмывании денег. По данным следствия, мужчины в возрасте от 24 до 39 лет передавали третьим лицам личные фото и видео своих бывших партнерш для публикации в закрытых каналах. Часть подозреваемых также могла участвовать в легализации незаконных доходов. Во время обыска в Кишинеу, Орхей, Санчире изъяты автомобили, деньги, оружие, боеприпасы, телефоны и поддельные документы. Прокуратура ходатайствует об аресте части фигурантов. Расследование продолжается. Полиция сообщает,